0: Слушай гласно.
1: Дечки, музика топ. Екстра сте.
0: 7-7-7. Само хитри. Ново. На Канал 7-7.
2: BTS.